Вдихнут ли оцену себе видимы? Могут сузух в обличу. Пытам купу, пытам скол, мя злочи. Тупы бляк, ноцы наши так а знак. Хоку туку шедна дня, моя скромна постава. Посвяча с экранующей, ва одни се поиба. Але выки страху моц, не трашима ани ноц. Бышна мысль на тебе, ясно сапачму.

речь, розум, меч, домой, цыч, домой, спич, przez ту ноц, ноцы, муц, засакле, przedstale, муц, doje, чвойка, в усу тай, durch любым стайне, руку дай, nicht du вопсач, nem же сам, наш свитный край, не свитарай, на ты, пепак, можу тварич, ты ми, деш в шмятку даришь, щитко, чтош ми показа, хай штуе, моя се, бира,